0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Я не знаю, что я не знаю.

Жизнь это... Окей. Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. Окей. На волне твоего города. Радио Окей.

Ну что, друзья, утро, начавшееся с такой композиции, просто не может быть недобрым. Здравствуйте, приветствую всех, кто в эти минуты проснулся и настроился на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня среда, 10 июня. День обещает быть жарким, но и в нашем эфире тоже скучно не будет. Скоро для вас прозвучат Дэвид Гетта, группа Торбо на круче, Росс и Бруно Марс, Галибри и Мавик, Уондерленд Авеню, группа Кино, Ёлка Клинганда и другие популярные артисты и музыканты, чьи композиции вам определенно будут знакомы. Всем вам я желаю отличного начала дня, полного сил, энергии и хорошего настроения.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про».

0: 8764. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
1: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

певица со странным названием «Апатия» на волнах радио Кей. Ну, странным лишь на первый взгляд. Если разобраться, то оказывается, что вот эта странная аббревиатура не что иное, как игра в бутылочку, только где-то далеко в Азии. Росс и Бруно Марс исполняют эту композицию. 7 часов и 20 минут в Уральске. Ну, а сейчас, друзья, пришло время поговорить о погоде. День сегодня обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют до плюс 26 градусов ближе к полудню. Облака и даже тучи на небе все так же будут присутствовать, сохраняя вероятность дождя, хоть и не проливного, но тем не менее будьте готовы. Уже завтра в Уральске станет жарче, до плюс 29 градусов вижу я в прогнозе, ну и до конца недели сезон дождей, кажется, должен завершиться, так что

Всем, кто ждал настоящей летней жары, ждать осталось недолго. Вот такой вот прогноз. Всем отличной погоды и не менее отличного настроения. А нашу музыкальную программу продолжает песня о тучах и людях в исполнении группы «Иванушки International».

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

Великий, а порой даже ужасный, если брать в рассмотрение клипа к композиции «Триллер» Майкл Джексон на волнах радио Кей с песней под названием «Smooth Criminal». 7 часов 36 минут в Уральске, за окном лето, любимая пора всех детей, да и многих взрослых тоже. А что еще любят дети, кроме летнего отдыха? Конечно же, сладости, и, пожалуй, главный летний деликатес – это, конечно же, мороженое. И сегодня, 10 июля, как раз-таки празднуется Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день, 10 июня, в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого. Хотя, конечно же, история этого продукта уходит своими корнями в глубокую древность. Еще 3000 лет назад в Китае уже делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Рецепт с использованием молока в Европе появился только в 14 веке, а классический пломбир и того позже, в 18 веке во Франции. Ну а дальше пошло-поехало. Эскимо, крем-брюле, фруктовый лед, различные добавки, начинки. Сегодня многообразие мороженых, мороженого в ларьках и магазинах нашего города настолько велико, что порой заставляет задуматься, прежде чем взять что-то из холодильника. Ну а как отпраздновать этот день, я думаю, объяснять особо не нужно. Главное, чтобы было вкусно. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция «О лете» в исполнении Дмитрия Маликова.

Клин Ганда и Стиви Эпплтон с композицией Синер на волнах радио Кей, 7 часов 51 минута в Уральске. Ну что ж, друзья, вот так вот быстро и беззаботно промчался первый музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Кстати, странные дела творят. Сегодня все наши постоянные слушатели, по всей видимости, спят. Я надеюсь, что это не какое-то коллективное бессознательное просыпание. Михаил Великий, Максат, Александр, Дмитрий, даже Иван. А вот Михаил, кстати, откликнулся, машет мне рукой. И я уверен, что в самом скором времени мы услышим музыкальную заявку от него. Друзья, вы тоже можете присылать свои музыкальные заявки. Для этого достаточно отправить сообщение на номер нашей студии 8 771 202 1006. Сделать это можно через мессенджер WhatsApp. Все это, разумеется, абсолютно бесплатно и исключительно для вас, друзья. Также привет и поздравления я принимаю, которые, несомненно и непременно озвучу точно по расписанию в 9 часов и 30 минут по местному времени. Группа Абба и Турар прозвучат в финале этого музыкального отрезка. Ну а с вами мы услышимся уже совсем скоро. We'll be right back.

Приветствую всех, кто настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня среда, 10 июня. За окном светит солнышко, а в нашем эфире новая порция музыки уже готовится отправиться прямо к вам. Диджей Тиесто, Лолита, The Weeknd, Duncan Lawrence, Крис Янг и многие-многие другие артисты прозвучат для вас уже совсем скоро. Ну а сейчас, друзья, пришло время исполнить музыкальную заявку, которую прислал ко мне в студию наш дорогой постоянный слушатель Михаил, прислав свое сообщение на номер студии 8-771-202-1006. И, друзья, если дальше вы услышите знакомые ноты, но не услышите знакомые слова, то совершенно не удивляйтесь этому. Буквально вчера во всем мире праздновался Международный день мотоциклиста. И вот эта вот песенка звучала в нашем эфире в исполнении группы Ари. Возможно, именно это и навеяло Михаила услышать оригинал этой композиции, которую исполняет группа Golden Earring. Ну, наверняка фанаты группы Ари знают, что это, как и некоторые другие песни группы, не что иное, как кавер. Вот и в этот раз, друзья, предлагаю услышать вам оригинал композиции «Беспечный ангел» в исполнении группы Golden Earring. Называется композиция в оригинале «Going to the Run». Звучит, что в оригинальном своем исполнении, что в исполнении группы Ария, достаточно атмосферно. Такая, знаете, легенькая рок-баллада. Уверена, многим из вас понравится. Ну, а тем, кто не слышал оригинал, будет еще и интересно познакомиться. Михаил, вам огромное спасибо за заявку. И прямо сейчас композиция «Going to the Run» звучит в нашем эфире.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.

0: Крепыш и юниор – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках «Аутолаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Ну, очень деловая композиция на волнах Радио Кей. Диджей Тиесто с композицией The Business в нашем эфире. 8 часов и 20 минут. Уральские. Друзья, все вы, наверное, слышали про мгновенную карму. Это когда сделал что-нибудь нехорошее и тут же выхватил у судьбы нормального такого отцовского подзатыльника. Похожая ситуация случилась в штате Луизиана. Полицейские обратили внимание на автомобиль, который очень странно вел себя на дороге. Хаотичные движения так и бросались в глаза полицейским. В какой-то момент транспортное средство даже врезалось в дорожное ограждение, и у него лопнула шина. Когда же водитель наконец остановился, выяснилось, что он был в усмерть пьян. Вот только нарушитель объясняться с представителями власти не пожелал и пустился в бегство, перепрыгнув на ограждение и прыгнув прямиком в близлежащее болото. Это решение было не самым мудрым в жизни незадачливого водителя, поскольку в болоте на тот момент обитал аллигатор, который не пожелал делить место жительства с каким-то непонятным мужчиной и, конечно же, набросился на него с большими такими зубами. Получив травму,

и в теле и продолжил бегство, несмотря ни на что. Очень стойкий оказался. Но через некоторое время сдался и был пойман полицией, которые, прежде всего, задержав мужчину, отвезли его в больницу, где ему оказали первую помощь в связи с ранами, которые, к слову, не представляли никакой угрозы жизни, а затем уже и в полицейский участок. Представители власти также отметили, что аллигатор в результате инцидента нисколечки не пострадал. Вот такие интересные бывают ситуации. У нас в городе тоже буквально вчера наблюдал новость, как парень решил покататься на машине своего отца, и полиция устроила за ним настоящую погоню, в результате которой, конечно, случилось довольно страшное ДТП. К счастью, парень остался жив, ну а отец ребенка был очень удивлен, когда узнал, что автомобиль его угнал собственный сын, о чем он, конечно, до этого даже и не подозревал. Друзья, соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль выпившие, ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция под названием «Феникс» в исполнении «Beowulf».

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, друзья, вот и пришло время очередного тура нашей ежедневной регулярной игры под названием «Керамеры», в которой мы определяем лучших из лучших знатоков музыки, живущих среди нас в нашем любимом городе Уральск. Я напомню, что по итогам месяца мы разыгрываем подарок. Это замечательная сумочка ручной работы от мастерицы, которую зовут Анна. Буквально пару недель назад она была гостьей нашей студии, рассказывала, показывала о всех хитростях и премудростях своего ремесла. Ну и, конечно же, в качестве презента для вас, друзья, я оставила экземпляр. Сумочка замечательная. Ну, прежде всего, подойдет, конечно, женской аудитории для хранения каких-то небольших вещей. Телефончик туда можно поместить, блокнотик, еще что-нибудь. В общем, приятный аксессуар для вашей второй половинки вам обеспечен. Напомню, правила нашей игры, они неизменны. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции, которую я специально для вас накануне заготовил, приготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, выворот на выворот. Именно в таком формате она и прозвучит. Ваша задача угадать среди всех тех нот и ритмов, которые прозвучат, оригинал этой композиции и назвать вариант ответа, что же это за песня прозвучала. И как только узнаете, сразу звонить ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Я напомню, что не далее, как вчера, победу в игре одержал слушатель Иван. Это сотрудник нашего аэропорта. Аэропорта имени Маншук Мамедовой, где он работает уже какое-то время. Несет свою службу и периодически слушает нас, за что ему огромное спасибо за его победу. Я надеюсь, что сегодня мы тоже, может быть, услышим новые имена, а может быть, кто-то из завсегдатаев нам позвонит. А может быть, Иван вновь решит повторить свой успех и вновь дозвонит к нам в студию. Что же, все будет решать то, насколько популярна и известна композиция. Ну, популярна-то она чрезвычайно, а вот насколько она известна вам, и самое главное, насколько вы сможете ее опознать, это уже большой вопрос. Поэтому давайте слушать музыкальную загадку, и я жду от вас звонков.
5: Я писал, а по цели мы сдавались.

0: Вот такой вот достаточно длинный музыкальный фрагмент прозвучал в нашем эфире. Песенка достаточно легкая, мелодичная, меланхоличная. Даже не знаю, насколько вам стало известно, что это, но, тем не менее, звонок в нашей студии уже есть, а значит, пришло время выяснить, кто же на связи. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
1: Доброе утро, меня зовут Аман.
0: Аман, очень приятно. Аман, не вижу в этом месяце такого имени, но, тем не менее, помню, кажется, вы нам уже звонили.
1: Я вам звонил, да, но в этом месяце звонков не было, потому что я был в отъезде. И вот сейчас еду на работу и включил любимое радио.
0: Ну что ж, Аман, прежде всего с возвращением вас, наконец-то вы вернулись. Скажите, а куда вы ездили, далеко ли это было?
1: Я был в командировке по Казахстану.
0: А, замечательно. Ну что ж, Аман, рад, что вы вернулись. Давайте попробуем разгадать эту песню. Что вы только что услышали?
1: Я думаю, это Леонид Быков, «Любимая моя».
0: О, абсолютно верно. Единственная поправочка не Леонид, а Вячеслав Быков.
1: Извиняюсь.
0: Да ничего страшного. Да ничего страшного. Ответ, тем не менее, абсолютно верный. Я вас поздравляю с первой победой в этом месяце. Распечатали, так сказать, упаковочку ваших очередных побед. Ну что же, а сейчас ваше право передавать привет и поздравления.
1: Я хочу передать привет всем радиослушателям, любимому городу Уральску, пожелать всем хорошего настроения и, конечно же, здоровья.
0: Спасибо вам огромное, Аман. А мы, в свою очередь, надеемся, что впредь мы будем слышать вас гораздо чаще.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное. Ну что же, вот песенка и разгадан. Достаточно легкая она была. Хотя бывает так, что очень популярная композиция, а возьми ее, переверни задом наперед, и получается такая бракадабра, что я бы в жизни не отгадал, как, наверное, в случае с песней в исполнении Вячеслава Быкова. Тем не менее, именно эта лирическая композиция звучит в нашем эфире далее, и именно она принесла очередную победу нашему дорогому слушателю Аману. Вячеслав Быков с песней «Любимая моя».

8.51 в Уральске. Друзья, небольшой ажиотаж в моей студии завершился. И, друзья, пришло время исполнять музыкальные заявки, первую из которых прислал наш постоянный слушатель, которого зовут Александр. Доброе утро, пишет нам Александр. Доброе утро, Александр. Поставьте, пожалуйста, для моего друга Талгата песню под названием «Три желания» в исполнении Вики Стариковой. Ну что же, с огромным удовольствием выполняю вашу музыкальную заявку. Я, конечно, не золотая рыбка, но вот музыкальные желания исполнять иногда умею. Специально для Талгата огромный вам привет от Александра, и песня под названием «Три желания» в исполнении Вики Стариковой звучит прямо сейчас.

Вика Старикова с песней «Три желания» прозвучала в нашем эфире, и по личному признанию Михаила Великова, оказывается, существуют песни, которые он никогда не слышал. И вот композиция, которая прозвучала только что, одна из таких. 8 часов 55 минут в Уральске. Продолжаю исполнять музыкальные заявки, которые копятся у меня в очереди. И очередную из них прислал наш дорогой слушатель Дмитрий, который пожелал услышать композицию в исполнении группы KISS под названием «Lick It Up». Настоящая вишенка на торте этого музыкального часа. Я уверен, она будет знакома и поднимет настроение всем, кто настроен на нашу волну. На этом я с вами не прощаюсь, несмотря на то, что музыкальный час стремится к своему завершению, и мы с вами продолжим бороздить музыкальные просторы, а я исполнять ваши музыкальные заявки, одна из которых еще ждет своего часа.

Хочешь, я расскажу тебе сказку? Все повторяла и повторяла заевшая пластинка. Артур Пирожков и Клава Кока с песней «Хочешь» открыли очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре ни малейших изменений, все та же среда, 10 июня, а в нашем эфире, конечно же, новая порция музыки уже находится на готове. Бустерео, Полина Гагарина, Йоахим Гарро, Мари Краймбери, Моты, Юлия Зиверт, Кайли Минок и много-много чего еще ждет вас впереди. Но, друзья, прежде хочется выполнить мне еще одну музыкальную заявку, которую прислал на номер студии 8-771-202-1006 наш дорогой любимый слушатель Михаил Великий. Именно под таким, ну так скажем, псевдонимом Великий, вы его знаете. Пожелал он услышать композицию. Вот, знаете, когда Михаил присылает свои музыкальные заявки, у меня порой возникают сложности с тем, как читаются имена исполнителя. Мне даже гуглить пришлось. Исполняет эту композицию Алена Мужева. Ну, знаете, вот ты чья будешь? Я Мужева. Вот именно она и исполнит свою композицию. Песня называется «Лети». Достаточно приятная, интересная песенка. Михаил Великий. Специально для вас она звучит и для всех, кто настроен на нашу волну. Ну и, друзья, не забывайте, что уже в этом музыкальном часе прозвучат привет и поздравления, которые вы также присылаете на номер нашей студии 8-771-202-1006. Дорогой любимый, это было приятно. Вы не подумайте ничего плохого, Михаил. Вы все у нас дорогие, любимые и неповторимые. Ну что же, а сейчас музыкальная заявка для Михаила. «Лети» в исполнении Алены Мужевой.

0: вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

прозвучало в нашем эфире 9 часов и 20 минут. Уральские друзья, жаркие деньки наконец-то приходят в Уральск. Уже завтра синоптики обещают нам до 29 градусов. Люди прячутся в тени или под кондиционерами. Но некоторые находят в летней жаре не только наслаждение, но еще и пользу. Некая женщина решила использовать летнюю жару весьма оригинальным способом и приготовила закуску прямо в раскаленном салоне своего автомобиля. Женщина расстелила на приборную панель листы фольги, высыпала на нее начос, щедро приправила все это тертым сыром и оставила машину под палящим солнцем. Высокая температура внутри салона сделала свое дело. Спустя некоторое время сыр расплавился и блюдо оказалось готово к употреблению без плиты и микроволновки. Однако в интернете кулинарный эксперимент оценили далеко не все. Многие пользователи назвали идею сомнительной, а некоторые откровенно негигиеничной. Комментаторы отметили, что салон автомобиля сложно назвать подходящим местом для приготовления еды. Кроме того, люди предположили, что если в машине вдруг обитали насекомые, то они наверняка рады были бы такому неожиданному угощению не меньше самой владелицы. Помню, как, будучи ребенком, ездил куда-то далеко-далеко с дедом, и мы грели гречневую кашу прямо на двигателе автомобиля в движении, надежно завернув все это дело в фольгу. И знаете, друзья, было вкусно. Мне кажется, в детстве любая еда, приготовленная каким-то оригинальным способом, кажется намного вкуснее. Вот, казалось бы, какие-нибудь простые там горбушки хлеба, да в жизни бы ты их дома есть не стал. А стоит выйти на улицу с друзьями, расстелить покрывало где-нибудь в тенечке, как все это уплеталось за обе щеки. Всем, кто завтракает или уже обедает в эти минуты, я желаю приятного аппетита. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции под названием Beautiful Things в исполнении Бенсона Бона.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9 часов 31 минута в городе Уральск. Друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Первое сообщение прислал Мирхат. Привет, Уральск, пишет он. Хочу поздравить свою любимую жену Фаризу с днем рождения. Дорогая, спасибо тебе за твою любовь, за наш уютный дом и прекрасных детей. Желаю тебе крепкого здоровья, отличного настроения и чтобы ты всегда улыбалась. Я тебя очень люблю, пишет Мирхат. Доброе утро, Радио ОК. Передаю привет своей любимой сестренке Мукашевой Алие. Алия, хочу пожелать тебе отличного дня и хорошего настроения. Пусть все дела на работе решаются легко, а начальство только хвалит. Твой любимый братец Артур. Еще одно сообщение прислала Светлана. Доброе утро! Хочу поздравить своего сына Андрея с успешной защитой диплома. Столько сил и бессонных ночей ты вложил в эту работу. Учеба осталась позади, теперь ты дипломированный специалист, и я очень горжусь тобой. Желаю, чтобы ты нашел работу по душе и с хорошим доходом, чтобы твои мечты, планы и желания обязательно воплощались. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня среди наших коллег, сотрудников акционерного общества «Талап» также есть именинники. Сегодня свой день рождения празднуют Жиналиева Ильнара Галымжановна, сотрудница поликлиники. Ильнара Галымжановна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам яркой улыбки, хорошего настроения. Желаю вам крепкого здоровья. Пусть ваши мечты обязательно исполняются. Пусть каждый день будет настоящим праздником. Пусть все, что окружает вас, дарит вам хорошее настроение, улыбку. Даже погода сегодня яркая, солнечная, что тоже, несомненно, как-то связано. С днем рождения вас! Еще один именинник у нас сегодня, друзья, водитель транспортного подразделения Котельников Владимир Владимирович. Дорогой Владимир Владимирович, как-то даже немножко странно это звучит, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам, ну, прежде всего, работы, которая приносила бы вам удовольствие, здоровья крепкого, чтобы дома вас окружал покой, чтобы все было замечательно, чтобы каждое утро вы просыпались легко, с удовольствием, и все, за что вы беретесь, обязательно получалось. С днем рождения вас! Вот такие вот сообщения прислали сегодня вы, наши дорогие слушатели. Вот такие именинники есть сегодня у нас. Мне кажется, замечательный день для всего, для новых начинаний, для праздников, для того, чтобы просто проснуться утром и с хорошим настроением, с улыбкой пойти на работу, чтобы заниматься своими делами по дому, да и вообще всем, чем угодно. Главное, делать это под музыку. Полина Гагарина с песней «Бабочки» продолжает нашу музыкальную программу.

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Капитан, поднять паруса! Мот и Юлия Зиверс, песни «Паруса» прозвучали в нашем эфире. 9 часов 50 минут в городе Уральск. Друзья, третий музыкальный час стремительно завершается. И прежде чем попрощаться с вами, мне хотелось бы рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый замечательный день 10 июня. В далеком 1793 году во Франции открылся первый в мире зоопарк. Ну вот так вот, друзья, в то время зоопарки были достаточно популярны, активно развивались. Сегодня же существует обратная тенденция. Благодаря тому, что люди все более гуманно начинают относиться к животным, зоопарки постепенно закрываются и превращаются в такие места, где животных содержат не то чтобы для красоты и увеселения, а скорее для того, чтобы оберечь их от природы. Дело в том, что некоторые животные, которые были ранены, больны, они действительно нуждаются в такой заботе. И именно в таких заведениях, вроде нашей станции натуралистов, эти животные и содержатся. В 1999 году впервые в мире был применен сигнал бедствия SOS. Случилось это на пароходе «Славония» компании «Кунард». Корабль потерпел крушение у Азорских островов. Это было первое в мире в истории успешное использование сигнала SOS в результате реальной аварии. Благодаря чему, кстати, все пассажиры судна были спасены. В 1935 году основано первое в мире общество анонимных алкоголиков. Это, друзья, отнюдь не повод для того, чтобы отмечать это событие. В 1846 году шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические колеса. Те самые колеса, которые сегодня повсеместно используются и накачиваются воздухом. В 1996 году состоялась презентация процессора Pentium 2. Казалось бы, друзья, всего 20 лет прошло, а какой огромный скачок в вычислительных ресурсах преодолела техника за этот период. Сегодня даже самый захудалый, самый дешевый смартфон, и тот в разы, а порой даже на порядок мощнее, чем процессор, который, казалось бы, вышел всего 20 лет назад. В 1832 году родился Николас Отто, немецкий инженер, изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Большинство современных двигателей как раз-таки работают по циклу Отто. В 1895 году родилась Хэтти МакДэниел, американская киноактриса. В 1940 году стала первой обладательницей премии «Оскара», которая была вручена чернокожему артисту за роль в фильме «Унесенные ветром». Настоящий киношедевр, между прочим. Ну и, друзья, завершает этот список событий родившаяся в 1983 году певица Максим, настоящее имя которой Марина Абросимова. Певица, музыкальный продюсер, заслуженная артистка Карачаева-Черкесии и заслуженная артистка Республики Татарстан, откуда она, собственно, и родом. Вот и все события на сегодня, друзья. Спасибо всем, кто был с нами, кто писал свои сообщения на номер студии, заказывал песни, присылал приветы и поздравления. Просто присылал сообщение ко мне, чтобы поболтать. Желаю всем вам отлично провести сегодняшний день, грядущую рабочую неделю, точнее ее остаток, поскольку с вами мы услышимся теперь лишь в понедельник в это же время на волне 106 FM. Желаю всем отличного настроения. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 3 7 210 06 11, а также 8 3 7 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусейна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
6: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
5: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
6: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
9: Окей. 106 FM.

0: Учим казахский язык легко.
1: Салем, привет. Салем, калайсың, привет, как ты? Салем, привет, калайсың, как ты? Салем, калайсың. Салем, привет, калайсың, как ты? Салем, калайсың.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» начинается.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Окей.
9: Радио ОК на

0: Барлықты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужное лекарство. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей,
4: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

впрочем. Джин-тоник изначально появился как средство от малярии. До 1940 года хинин, содержащийся в тонике, был единственным известным веществом, эффективным против малярии. Между прочим... Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на 2 машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ. Радио ОКЕ на чистоте.

0: день карусели. Юги метели. Праздник веселье. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью.
1: Снова за дверью.
0: Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для грусти. 106 FM. Радио

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
0: Радио ОК на частоте.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКЕЙ? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на чистоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – места нет

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.